0: Поэзия Леонида Петренко.
1: Электровоз. Он делает огромную работу. Везет людей и грузы по стране. Тянуть вагоны взял себе заботу. Пример хороший в нем и вам, и мне. Бежит путем, проложенным по шпалам. Послушно едет на зеленый свет. Большой он, но себя считает малым, когда вдруг красный скажет ему «нет». Имеет он в себе большую силу, но вся она получена извне. Через контакты сверху поступила от проводов, блестящих в вышине. Он машинисту полностью послушен. Нет у него «хочу» и «не хочу». И мчит туда, где он сегодня нужен, и всякий труд считает по плечу. Он соблюдает время расписаний, готов к перрону вовремя пристать, чтобы исполнить долг без опозданий и, если нужно, путь свой продолжать. Этот пример возьми себе в науку, чтоб черпать силу в Боге для труда. Вручи себя в Его святые руки и будь готов для доброго всегда.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Иисус есть наше благословение. И в Нем мы не имеем никакой нужды, написано. В Нем вся полнота Божества. И мы сделались частью этой полноты во Христе, в Боге. Кажется, это прописная истина, но почему мы не понимаем этого в жизни, я сам даже не знаю. Почему у нас появляются такие, знаете, лукавые мысли о том, чтобы иметь богатство, но не подчиняться Богу? Быть счастливым, но без Бога. Разве не к этому стремились многие народы, обманутые сатаной? Разве не это проповедовали, в кавычках, идеологи нашей страны в течение 70 лет? Да, мы все согласны. И даже при первом рассмотрении ценности, к которым призывали коммунисты, это вроде бы все библейские ценности. Но существует огромное «но». Мы приобретем это сами. Бога нет. Мы не хотим его даже знать. Вот это, по-моему, ужасающая уловка врага, который даже готов Божьи ценности нам предоставить, но без Бога. И такого никогда не бывает.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вы знаете, я скажу вам очень интересную мысль. Богатство, я исследовал, просто примите это, является не только благословением, но и проклятием для многих на этой земле. Богатство является проклятием на этой земле для многих. И поэтому Бог не всегда дает нам это богатство, хотя от Него все исходит. Почему? Он не хочет, чтобы ты взял такой тяжелый камень, который бы тебя на дно потянул. Представьте, что вы переходите по тонкому льду, набьете карманы слитками золота и утяжелите себя. У вас будет намного больший риск пойти на дно, правда? Вот точно так же происходит в этом мире. Когда люди пытаются набить свои карманы, пытаются привязаться к богатству, они становятся не легкими для небес. Они становятся привязанными к этой земле. Они просто становятся неверующими, потому что они доверяют своему Богу кармана.

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: Беда этого ветхого, падшего, несчастного мира состоит в том, что слишком многие люди живут в нем по ту сторону Пасхи. Большинство из нас находятся там, где были ученики, прежде чем они увидели воскресшего Господа. Они были скованы страхом и сомнением. Напуганные, смущенные, разочарованные, ученики потеряли надежду, когда увидели, что Христос умер. И если мы останемся по ту сторону Пасхи, нас ждет беда. Слишком многие люди в этом мире застряли где-то между Страстной Пятницей и утром воскресения. Они все еще блуждают во тьме мира, где Бог мертв. Они все еще беспомощны и бессильны перед произволом сил зла. Они подавлены пустотой существования, связанного временем, не имеющего выхода в вечность. Наш мир живет так, будто Страстная Пятница, день распятия и смерти, день тьмы и отчаяния, стал последним днем в христианском календаре. Будто тело Христа, положенное в чужую могилу, все еще лежит там, и от светлых обещаний и больших надежд, которые он вселял в сердца своих последователей, остались лишь пепел и прах. Многие люди живут так, будто пасхальное богослужение есть не более чем поминальная служба по мертвому Христу, а не празднование торжества воскресения Господа жизни. Думаю, пришло время для всех нас начать новую жизнь там, где нам надлежит быть по воле Божией и здравому смыслу, по эту сторону Пасхи. Пасха здесь. Славный восход уже наполнил землю, погребальные пелены сброшены, гроб пуст, и Христос живет. Аллилуйя! Как бы вы ни собирались праздновать в этом году Пасху, участвовать в ночном богослужении или пойти в церковь с утра вместе со всей семьей в своем лучшем костюме, я хотел бы, чтобы прежде вы поняли, что на самом деле значит этот праздник. Христос, умерший на Голгофе, жив, и поскольку Он жив, можете жить и вы. Если заглянуть в горницу, где сидели ученики перед тем, как им явился воскресший, мы видим замечательный образ мира, пребывающего по ту сторону Пасхи. Ученики, говорит Библия, сбились в кучу, оцепенев от ужаса. Иисус уже воскрес. Мария Магдалина уже видела Его и говорила с Ним. Она сказала им, что Христос жив. Но, как свидетельствует Марк, они не поверили ей. Реальность истины еще не дошла до них. Они все еще думали о мертвом Христе и были объяты страхом. Наш мир охвачен страхом. Страх бродит по нашим улицам, как дикий хищник. Многие люди живут в постоянном страхе за запертыми дверями. Пожилые люди боятся выходить из дому по вечерам. Молодые люди боятся того, что мир исчезнет во вспышке ядерного взрыва. Источники страха многочисленны. Это может быть политическая нестабильность, терроризм, расовые предрассудки, религиозная нетерпимость. У страха тысяча причин. Но результаты его оказываются одними и теми же. Страх терзает сердце, парализует нашу волю к жизни и делает наше существование безрадостным. Но это от того, что вы живете по ту сторону Пасхи. Потому что в запертых комнатах наших одиноких жилищ должны наконец раздаться уверенные шаги воскресшего Господа и прозвучать слова ободрения, сказанные им ученикам. «Это Я, не бойтесь!» «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» — говорит псалмопевец. «Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Это, конечно, не уничтожает источник страха, но скорее дает нам ответ. Мы можем пребывать в уверенности, что наш Бог жив и восседает в кругу небес. Он держит все власти мира сего в своей руке. И даже когда люди делают самое низкое, на что способны, Он все равно может преодолеть их зло своим добром. Друг мой, нет такой ситуации, в которой присутствие живого Господа не могло бы восстановить мир в нашей душе. Когда мы одни, ночь кажется долгой, а путь трудным, проблемы неразрешимыми, и, конечно же, всем нам это знакомо, но именно в такие времена Иисус хочет войти к нам со словами «Мир вам». Во время Второй мировой войны один молодой человек служил радистом на боевом судне где-то далеко в Тихом океане. Он был молод, а война была долгой и страшной. Однажды он сидел на вахте, один, вдали от дома, и почувствовал, как его сковывает одиночество и страх. Внезапно ему пришло в голову, что и на других кораблях есть радисты, которые точно так же сидят в темноте, одинокие и напуганные, как и он. Он только что прочел про себя 22-й псалом и почувствовал, как мир и покой возвращаются в его сердце. И тогда он решил передать этот псалом азбукой Морзе по рации своего корабля. Когда он отстучал последние слова «И я пребуду в доме Господнем многие дни», 16 радистов ответили «Аминь». Множество раз в своей земной жизни Иисус приветствовал учеников именно этими словами «Это я, не бойтесь». И Пасха значит именно это. Иисус жив, и Он реально присутствует в этом мире и в вашей жизни. Поэтому вы не один. И Его мир может стать вашим миром. Ученики обрадовались, увидев Господа, вспоминает Иоанн. «Мир вам», — сказал Он им, — «и к ним вернулась радость». Они были рады видеть Господа. Не так давно я слышал, как некто призывал группу молодых людей принять Христа. И обосновал это тем, что, следуя за Христом, они смогут хорошо повеселиться. «Я сам раньше думал, — говорил этот человек, — что если я отдам свое сердце и свою жизнь Христу, то Он призовет меня в какой-нибудь заброшенный уголок Африки или еще куда-нибудь, где я не смогу веселиться». Его подход показался мне в корне противоречащим Писанию. Иисус не предлагает нам веселье. Толковый словарь определяет веселье как результат развлечений и праздности. Но Иисус не предлагает веселье. Он не предлагает нам развлечений. Он дает нам радость. А радость – это состояние, происходящее из внутреннего покоя. И это значит, что я могу быть в любом уголке Африки, Азии, Америки, на ледниках Антарктиды или в австралийской пустыне и любом другом месте мира. И тем не менее я буду иметь полноту радости, потому что, подобно Иову, могу сказать «Жив мой Искупитель». Сидя на пепелище скорбей, осуждаемый своими друзьями и своей женой, лишенный всего своего имущества, он все еще верил, что может видеть Бога. И пусть Иов жил за тысячи лет до Христа, он знал, что такое Пасха. Каким-то образом, своим откровением, Бог дал ему видеть будущее, и Иов понял, что жизнь – это не только земное существование, и что смерть не окончательна, и могила – это еще не конец. Но, как обещал Христос, пока жив Он, будем жить и мы. Недавно я получил письмо от одного из наших слушателей в Африке. Свое письмо начал словами: «Благодарю Господа Иисуса за то, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Затем он просит вновь прислать ему запись нашей передачи, которую мы уже посылали ему несколько месяцев назад. «Ему нужен второй экземпляр», — пишет наш слушатель, «потому что с ним случилась большая беда. Когда нас не было дома, — пишет он, — пришли повстанцы и сожгли мой дом вместе со всем имуществом, включая пленку, что вы мне послали. Не уцелело ни мебели, ни даже одежды. У нас в семье 7 человек, включая меня и жену, так что можете себе представить, какой это ужасный для нас удар. Брат Уилсон, — пишет он, — я чувствовал себя, как Иов, сидящий на пепелище, увидев, что мой дом сгорел дотла. Друг мой, тут нет ничего веселого. Это не развлечение, это беда. Сам брат называет это трагедией. Но его письмо не кончается на этом. Я хочу, чтобы вы услышали, что такое настоящая радость, потому как, вот что он пишет дальше: «Господь благ ко мне. Мои братья и сестры помогали мне, чем могли. Я думаю, что Бог продолжает исполнять свой замысел о моей жизни. Слава Богу, я всегда могу взглянуть на крест Голгофы, где разрешились все мои проблемы». Друг мой, и вы также можете взглянуть на Голгофу, если знаете, что такое Пасха. Это не значит отрицать реальность страдания. Это не значит закрывать глаза на беды. Скорее, смотреть сквозь и через страдания и видеть за ними Господа. Друг мой, вот что имел в виду Иисус, говоря: «Не оставлю вас одних». Он имел в виду, что, открыв для себя подлинный смысл Пасхи, мы сможем познать постоянное, укрепляющее, воодушевляющее присутствие Святого Духа. Мы часто слышим, как люди свидетельствуют об утешительном присутствии Бога в своей жизни. Они познали, что Христос истинно жив, что Пасха – это подлинное событие, и что Святой Дух всегда готов прийти нам на помощь. Но как насчет вас, друг мой? По какую сторону Пасхи живете вы? Вы скажете: «Норман, я знаю, что такое Пасха. Я знаю, что Христос жив. Я знаю, что смерть и ад побеждены». Но я настаиваю на том, чтобы вы ответили на этот вопрос. Действительно ли вы живете по эту сторону Пасхи, куда милостиво пригласил нас войти Бог? Или же ваша жизнь все еще отягощена грехами, которые вы не в силах преодолеть и даже контролировать? Я могу сказать вам сегодня: Христос может победить ваш страх. Он может простить ваши грехи, и Он наполнит вашу жизнь своим присутствием и радостью.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

Давайте все будем нашеньки, Господи, сделать. Твоя любовь спасает. Твоя любовь исцеляет, Бог. Спасибо, Иисус. Спасибо.

0: «Петроловские воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вы знаете, я скажу вам очень интересную мысль. Богатство, я исследовал, просто примите это, является не только благословением, но и проклятием для многих на этой земле. Бог открывает как бы нам очи, как же относиться ко всему этому богатству. Он говорит так: теперь оставь все и следуй за мной. Господи, а как же оставь все и следуй за мной? Господи, а как же, что будет с нами? Мы оставили все, говорят ученики. Он говорит, и намного больше приобретете. Здесь мы видим, что Христос, Он напрямую вступает вот в этот затянувшийся диалог человечества. Что же такое настоящее богатство? И Он указывает на Себя. Он говорит, я есть дверь во двор очи. Я есть благословение для тебя. Я есть тот, кто больше всего тебя возлюбил. Я есть тот. Выбери меня как жизнь, как путь, как жизнь с избытком. У него было слишком мало времени, чтобы он показал своей жизнью, что у него больше всех стад, потому что он был на стыке двух времен. Праведников Ветхого Завета, которых оценивали по количеству даже крупного рогатого и мелкого рогатого скота, он показывает, что главное приобретение – это я для тебя.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Библии, и сегодня мы начнем знакомство с книгой пророка Захарии. Это одна из тех книг, которые выделяются своим эсхатологическим и мессианским содержанием. Именно по этой причине авторы Нового Завета столь часто цитируют отрывки из этой книги в своих писаниях. Подсчитано количество таких ссылок и намеков на этого пророка в Новом Завете. Их число составляет более 40. Согласно книге Неемии, пророк Захария родился в Вавилонии. Он происходил из священнического рода и был левитом. Имя отца его было Варахия, а деда звали Аддо. Во времена царя Иоакима Аддо был главой священнического рода. Его внук Захария, подобно Иеремии и Иезекиилю, был пророком и священником одновременно. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы начинаем разговор о книге пророка Захарии. Само имя этого пророка Захария значит «тот, о ком помнит Яхве». Захария был сыном Варахии, имя которого значит «Яхве благословляет». А кроме того, Захария был внуком человека по имени Аддо, что значит «назначенное время». И нет сомнения, что значение всех этих имен несут весьма глубокий смысл. Эти имена напоминают нам об ободрении, предназначенном для тех, кто вернулся в Иерусалим после Вавилонского плена. Этот ряд имен свидетельствует, что Бог помнит о своем народе и благословляет его в нужное время. Имя Захария было распространено среди еврейского народа. В Ветхом Завете упоминается 28 разных лиц, носивших это имя. Что касается автора книги Захарии, то некоторые исследователи Библии утверждают, что он тот самый мученик, о котором наш Господь упоминает в 23 главе Евангелия от Матфея, стих 35. Многие другие толкователи опровергают это мнение, хотя оно имеет под собой некоторые обоснования. В частности, в иудейских Таргумах сказано: «Захария был убит в святилище, и был он пророком и священником». Кроме того, в 12 главе Неемии, стих 4, говорится, что Аддо или Иддо был главой одного из поколений священников. А историк Иосиф Флавий в своем труде «Иудейские войны» рассказывает, что Захарию, сына Варахии, убили в храме Зелоты незадолго до разрушения Иерусалима. Я хотел бы отметить здесь и другой интересный момент. Пророчество Захарии практически завершает Ветхий Завет. Это предпоследняя книга. А Новый Завет открывается в хронологическом отношении рассказом Луки о другом Захарии, имя которого также значит «тот, о ком помнит Яхве», и о его жене Елисавете, имя которой значит «его клятва». Как сообщает нам Новый Завет, Захария был священником и служил у жертвенника курения, когда ему явился ангел с посланием от Бога, первым после 400 лет молчания. Так что священник Захария первым получил подтверждение о том, что Бог помнит о своей клятве. Таким образом, имя Захария является одним из свидетельств преемственности между Ветхим и Новым Заветами. Итак, давайте коротко рассмотрим некоторые общие моменты книги пророка Захарии. Это пророчество было написано в 520 году до Рождества Христова. Захария был современником Аггея. Об этом смотрите книгу Ездры, глава 5, стих 1 и глава 6, стих 14. Кроме того, мы можем сделать предположение, что Захария был молодым человеком. Книга пророка Захарии обладает чертами апокалипсиса. Видения, которые в ней записаны, напоминают видения из книг Даниила, Иезекииля и книги Откровения. Даниил и Иезекииль родились в земле Израиля, но книги свои написали вне ее. Захария же родился у рек Вавилонских, но книгу о своих апокалиптических видениях написал именно в Израиле. В мрачные дни, когда израильтяне, вернувшиеся на родину, пережили много разочарований, пророку Захарии являлись видения славы, восхищения и надежды. У Захарии больше мессианских пророчеств, чем у любого другого из малых пророков. Вот почему эта книга так интересна для нас и так важна. Захария был современником Агея, но его книга совершенно не похожа на книгу Агея. Они явно были знакомы друг с другом и пророчествовали для одних и тех же людей в одно и то же время. Но их пророчества поразительно отличаются друг от друга. Пророчества Агея и Захарии в буквальном смысле слова разделены веками, несмотря на то, что оба этих пророков обращались к одним и тем же людям, жившим в одно и то же время. Агей писал о строительстве храма. Он был очень практичным человеком. Захария же был мечтателем. У него было по 10 видений за ночь. Вы можете себе представить? Это был мечтатель. А вот Агей был практиком. Но они оба говорили от имени Бога с одними и теми же людьми в одно и то же время и об одной и той же проблеме. И они оба обращаются сегодня к нам, но по-разному. Мы должны понимать, что и сегодня нам нужны эти два типа людей. Они взаимно дополняют друг друга. Нам нужны практичные, прагматичные люди наряду с мечтателями, потому что в видениях таится определенная опасность. Мечтатели очень часто бывают непрактичны. С другой стороны, практичные люди часто бывают лишены возможности разглядеть то, что ожидает людей в будущем. Но вместе эти два типа людей составляют удачную пару. Первые 6 глав книги Захарии мессианские и касаются тысячелетнего царства. Здесь описывается 10 видений, и все эти 10 видений у Захарии были в одну и ту же ночь. Неплохо он потрудился этой ночью, скажу я вам. Итак, первый стих – это вступление к книге Захарии. В нем мы читаем. «В 8 месяце, во 2-й год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку». В 8 месяце, во 2-й год Дария, эта пророческая книга датирована со ссылкой на правление языческого царя, потому что в то время израильтяне возвращались на родину после 70 лет вавилонского плена. Ни в Израиле, ни в Иудее больше не было своих царей. Потомки царя Давида больше не сидели на престоле, иудеи находились под властью язычников». 2-й год Дария – это тот самый год, в который пророчествовал Агей. Они пророчествовали для одних и тех же людей в один и тот же период времени. Агей начал пророчествовать в 6-й месяц года, а Захария – 2 месяца спустя. В 520 году до Рождества Христова Агей пророчествовал в сентябре, октябре и декабре, но не в ноябре. А вот пророку Захарии было дано пророчествовать в ноябре, в этот пропущенный Агеем месяц. В первом стихе сказано «Было слово Господне к Захарии». Это то же самое выражение, которое использует Агей. Иначе говоря, послание Захарии исходит от Бога, и оно также авторитетно, как и послание Агея. Фраза «было слово Господне» встречается в книге 14 раз. А поскольку в книге Захарии 14 глав, значит, в среднем эта фраза употребляется по разу в каждой главе. Как видите, пророчество Захарии представляет собой еще одну книгу, в которой уделяется большое внимание Слову Божьему. Второй стих начинается с вести предостережения, которую Господь послал Захарии. Захария, как и Агей, доносил до людей Слово Божье. Он призывал людей, вернувшихся в Израиль, не следовать по стопам своих отцов, живших до вавилонского плена. Послушайте второй стих. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом». Захария утверждает здесь, что народ Израиля попал в плен, потому что прогневался Господь на отцов великим гневом. Они согрешили против Бога, и потому Захария предостерегает народ от такой же ошибки, от того же промаха. Читаем далее, послушайте третий стих. «И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь Саваоф». Этот титул Бога превратился для нас в какое-то избитое клише. И в результате получается, что титулы Бога почти не имеют для нас значения, хотя мы их активно используем. Что же в действительности значит слова «Господь Саваоф»? Эти слова употребляются в книге Захарии 52 раза, что свидетельствует о важности данного титула. Еврейское слово «цава», использованное в данном сочетании, значит «войско», а «цаваот» — это множественное число от слова «войско», то есть оно обозначает силу, власть, а иногда даже воинство, армию, солдат. И в данном случае имеется в виду бесчисленные воинства, которыми Бог может командовать на благо своего народа. Такое определение дал доктор Фоссет, и я не мог бы придумать лучшего. В Новом Завете сказано, что Бог богат милостью, и что Он действует со всякою силою. Так в чем же вы нуждаетесь сегодня, друг мой? В милосердии Бога? Да, милосердие у Него в избытке. Он богат милосердием, и Он может поделиться с вами. Мы все нуждаемся в милости Божьей. Однако наш Бог – это еще и Господь Саваоф, то есть Господь воинств, Господь сил. Этот титул трижды повторяется в третьем стихе Захарии. И мы снова встретим его в четвертом и шестом стихах. «Обратитесь ко мне, — говорит Господь Саваоф, — и я обращусь к вам». Вы видите теперь, что Бог предлагает израильтянам милость. Послушайте четвертый стих. «Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так, — говорит Господь Саваоф, — обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, — говорит Господь». Друзья мои, это очень практичное предупреждение. Захария говорит здесь, «Ваши отцы не обращали внимания на пророков, которых я посылал к вам. Я послал Осию, я послал Иоиля, я послал Амоса, я послал к вам Исаию и Иеремию. Я послал всех этих пророков, но ваши отцы не слушали их и не обратили на них внимания. Вот почему они попали в плен». А далее в пятом стихе Бог задает вопрос. «Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить?» Голоса этих пророков больше не звучат. Иеремия, Исаия, Осия, Иоиль и Амос. Никого из них больше нет, они мертвы. Их голоса больше не звучат. «А отцы ваши, где они? Они умерли в вавилонском плену и похоронены в Вавилоне». Это было неправильное, нечистое место погребения для израильтян, которые, конечно же, хотели быть похороненными в своей собственной земле. Даже старик Иаков в Египте заставил Иосифа дать клятву, что тот его там не похоронит. Иаков сказал, «Я хочу, чтобы мое тело привезли на родину и похоронили с моими отцами». Там он и был похоронен, в Хевроне. Патриархи и все благочестивые израильтяне должны были ждать воскресения из мертвых в своей земле. Если вы бывали в Иерусалиме, вы должны были бы знать, что перед восточными воротами, по всей долине Кедрон и по склону Елеонской горы расположены могилы израильтян. Арабы разрушили многие из них, но они вновь были восстановлены Израилем. Все израильтяне хотят быть похороненными в этом месте, потому что именно там сойдет на землю Мессия. Лично я верю, что они будут воскрешены из мертвых, когда Христос вернется на землю и установит свое царство. А кроме того, позвольте мне напомнить вам, что в момент восхищения церкви Господь Иисус еще не вернется на землю. Он призовет нас с земли и встретится с нами в воздухе. Но Он не сойдет на землю сразу после взятия церкви. Сначала мир пройдет через период великой скорби, и только потом Христос придет на землю, чтобы лично править там. Так что, как видите, до периода великой скорби нет смысла воскрешать ветхозаветных святых, иудеев и язычников. Ведь тогда им пришлось бы ждать, когда закончится великая скорбь, чтобы получить возможность войти в царство. Итак, Бог задает через пророка Захарию очень уместный вопрос. «Отцы ваши, где они?» Эти люди похоронены у рек Вавилонских, хотя они больше всего мечтали упокоиться в земле Израиля. Читаем далее, послушайте 6 стих. «Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Разве не постигли отцов ваших?» То есть, разве не случилось с ними того, что предсказывали пророки? «Их постиг суд за их грехи. И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». Они в конечном итоге признали, что постигший их суд праведен и справедлив, ведь Бог предупреждал их, а они не послушались. Так завершается практическая часть книги пророка Захарии. Я не хочу сказать, что следующий раздел этой книги непрактичен. Просто в нем описываются уже видения Захарии, а не какие-то обстоятельства из жизни израильтян того времени. Большинство исследователей и комментаторов склоняются к выводу, что в книге Захарии описано 8 видений. Однако мы разделим это повествование на 10 частей, поскольку такое деление, как мне кажется, лучше передает суть пророческих видений Захарии. Первое видение – о лошадях и всадниках под миртовыми деревьями. Послушайте 7 стих. «В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во 2-й год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку». Еврейский год начинался не с января. И 11-м месяцем был наш февраль, то есть речь идет о 24 февраля 520 года до Рождества Христова. Мы увидим через несколько мгновений, почему эта дата так важна. Давайте посмотрим, в каком контексте послано это видение. За 5 месяцев до того Господь явился Агею и дал ему послание к вернувшимся из плена, в котором повелел восстанавливать храм. И работы по восстановлению начались. За 2 месяца до этого видения Захарии пророк Агей доставил очень резкое послание, предназначенное для священников, потому что они были нечисты, но ожидали, что Бог благословит их. Но у Агея было что сказать и народу, ведь люди медлили со строительством, они колебались. Чтобы подбодрить их, Агей рассказал, что в будущем языческие царства мира будут сокрушены, так как Бог собирается учредить на земле свое царство. Агей сообщил, что в этом царстве будет править Мессия, который произойдет из рода Зарававеля, гражданского правителя Иерусалима, и что Мессия будет также потомком царя Давида. Так вот, в этот самый период восстановления храма Захарии было послано 10 видений. Описание первого видения начинается в 8 стихе, где мы читаем. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пеги и белые. Видел я ночью». Захария не говорит «я ночью спал». У вас может возникнуть впечатление, что раз Захария видел все это ночью, то это было во сне. Но пророк ясно говорит, это были не сны, это были видения, и Захария не спал. Я не думаю, что ему удалось бы заснуть в ту ночь даже с помощью снотворного или транквилизаторов. Я считаю, что сегодня Бог уже не обращается к нам посредством снов или видений, хотя многие люди со мной не согласны. Я не пытаюсь спорить, когда мне говорят, прошлой ночью у меня было видение от Бога. Я просто спрашиваю, не во сне ли это было? Если они отвечают, что во сне, я сразу же понимаю, не посылал им Бог никакого видения, просто они что-то не то съели на ужин или пережили днем какое-то потрясение. Ведь во сне разум ведет себя непредсказуемо, гораздо свободнее, чем в состоянии бодрствования. Обычно сны бывают вызваны какими-то реальными впечатлениями. Вот почему мы можем быть уверены. В снах Бог к нам не обращается. Обратите внимание, Захария говорит «видел я». Важно понять, каким образом Бог явился пророку в этот раз. Слово «вот», которым Захария начинает рассказ о своем видении, добавляет живости его повествованию. Однако на самом деле переводчик должен был бы написать здесь слово «смотрите». Вот это призыв взглянуть. То есть Захария восклицает «смотрите, всадник на рыжем коне». Кто же этот муж на рыжем коне? Это Господь Иисус Христос до своего воплощения. Вы, должно быть, хотите спросить, откуда я это знаю? Я уверен в этом, потому что дальше, в стихах 11 и 12, всадник назван ангелом Господним. А в Ветхом Завете ангел Господень – это Господь Иисус Христос Нового Завета. Ангел Господень – это ангел присутствия Божьего, или же сам Яхве, Мессия. Захария видит Христа до воплощения и повествует о том, как Христос наблюдает за миром. И каким утешением для людей была весть о том, что из всех вселенных, которые невозможно сосчитать, Бог, Творец этих вселенных, наблюдает именно за нами, за верующими в Него. Как важно и для нас с вами это видение. У Захарии было и есть много утешительных посланий, и это одно из них. Итак, дорогие друзья, на этом мы закончим нашу первую беседу по книге пророка Захарии. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Хочется прочитать 6 главу из 2 послания к Коринфянам. Здесь мы как раз и увидим, каким я могу быть в этом мире и какое несметное богатство дает утверждаться мне в любом состоянии в этом мире. Апостол Павел говорит о себе и других служителях церкви, которые служили людям, несли этого живого Христа, это главное богатство всем людям. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях». Оказывается, у апостолов были бедствия. А мы-то думали, что у них было только благоденствие, потому что Бог же их благословлял. Нет. В бедствиях, в нуждах. Ну а мы-то думали, что они ни в чем не нуждаются, ведь Бог же их должен благословлять. Видно, в чем-то имели нужду. И это было благословением для них. Что они имели нужду, чтобы нуждаться всякий раз в Господе, чтобы не забыть, от кого идет подпитка, если можно так сказать, в ком источник силы, от кого идет эта сила. В тесных обстоятельствах что-то у них было там несгибаемое в их сердце, которое не давало во всех этих обстоятельствах потерять радость, но избыточествовать этой радостью настолько, чтобы другими делиться. Нас почитают обманщиками. Но мы верны, мы неизвестны. Да, у них не было великих имен в этом мире, но нас узнают, потому что у них была величайшая сила, сила Слова Божия, которая меняла жизни человеков. И говорили, кто там посетил это место, что произошло с этим хромым, он теперь ходит. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем, нас огорчают. А мы всегда радуемся, вот оно богатство, вот оно проявилось. Тише. Я скажу очень важное слово. Мы нищие. Апостолы? Нищие? А мы думали, что вы в успехе. А мы думали, что вы вообще процветаете. Он не врет. Павел здесь не врет. Он говорит, мы нищие. И он не зря говорит, я научился жить и в скудости, и в изобилии. Жизнь, настоящая жизнь в Боге не зависит от изобилия имени его. Богат ли ты, значит, тебе столько дано и столько спросится. Как ты распорядился этим богатством?

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Захарии, но вначале давайте ответим на вопрос, который задает нам Анатолий из Нижегородской области. Он спрашивает, существует ли магия, злые силы, и интересуется, хорошо ли это или плохо. На этот вопрос Библия дает однозначный ответ – да, существует. Мир падших ангелов, осужденных Богом за восстание против него, реален. Но человеку запрещено вторгаться в этот мир или интересоваться им. Об этом было сказано еще в Пятикнижье Моисея за 14 веков до нашей эры. Одна из известных цитат на эту тему из книги Второзакония, 18 глава, начиная с 9 стиха. Бог говорит своему народу: «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, которые делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник или вопрошающий мертвых, ибо дерзок пред Господом всякий, делающий это. За сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». Перечисленные в данном тексте дела запрещены Богом как абсолютно безнравственные, лишенные смысла действия, ибо судьба человека зависит от того, исполняет ли он заповеди Господни и установленные им нравственно-этические законы. Кроме того, оккультная практика свидетельствует об отказе признать верховное владычество Господа. Люди, которые вторгаются в эту область, нередко попадают под власть сатаны. Всплеск интереса к миру демонов, который мы наблюдаем в наши дни, осуждается Библией, и в этом вопросе нет других оценок. Объяснение тому, почему Бог запретил вторжение в этот мир, хорошо изложено у Александра Мени в его лекции об оккультизме. Вот что он пишет. «Человек всегда знал, а иногда постигал на опыте, что кроме осязаемого мира есть мир невидимый. Целые поколения мистиков открывали колоссальные миры с помощью концентрации сознания, сосредоточенности. Опыт человечества показал, что мы окружены не только воздухом, электромагнитными волнами, космическими лучами и так далее, но что мы погружены в среду еще неведомую науки, в среду нефизическую, трансфизическую, запредельную. Она пронизывает все, и мироздание имеет множество планов таинственного бытия. Многовековой опыт показывает, что этот соседний с нами план не только таинственен, но и опасен, обманчив, труден для человека, и что Творец недаром его от нас закрыл. Он открывается человеку или в состоянии очень большой святости, или в состоянии безумия, когда стенка ломается, и вдруг что-то прорывается. Человек должен быть огражден от этого. Как мы ограждены от черной бездны космоса, голубым куполом тверди небесной, так мы ограждены от таинственного, опасного для нас, в чем-то страшного и туманного мира, астрального. Контакт с этим измерением рождает всевозможные феномены, которые поражают воображение человека. И тут наше любопытство, порой добросовестная любознательность, бегут впереди наших достижений. Человек стремится исследовать эти области, но мы ставим вопрос, готов ли человек к этому. Он оказался не готовым исследовать даже структуру атома, потому что обратил его против себе подобных. Так не опасно ли человеку вторгнуться в такую сферу, чтобы выпустить неких демонов? Есть экология природы, но есть и экология духа. Вот почему церковь возбраняет человеку заниматься спиритизмом и всевозможными оккультными вещами. Почему? Только чтобы подавить его любознательность? Нисколько. Наоборот, любознательность поощряется. Наука для церкви есть познание Божьих тайн. Но мы не способны без тяжких последствий для себя и для общества проникать в эти сферы. Это не табу, не слепой запрет, а это предостережение христианства. Мир не готов к познанию этих тайн. В книге Второзакония, в 29 главе, записано замечательное утверждение. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». К такому выводу подводит своих слушателей Моисей, передавая им слова Господни. Слова закона — это то, о чем говорится в Библии. Вот почему мы поощряем вас, друзья, интересоваться не запретными, опасными явлениями, а Словом Божьим, которое несет жизнь и мир душе человека. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о книге пророка Захарии. Как я уже говорил, само имя этого пророка – Захария, значит, тот, о ком помнит Яхве. Захария был сыном Варахи, имя которого значит «Яхве благословляет». А кроме того, Захария был внуком человека по имени Аддо, что значит «назначенное время». И нет сомнения, что значения всех этих имен несут глубокий смысл. Эти имена напоминают нам об ободрении, предназначенном для тех, кто вернулся в Иерусалим после Вавилонского плена. Ряд этих имен свидетельствует о том, что Бог помнит о своем народе и благословляет в нужное время. Имя Захария было распространено среди еврейского народа. В Ветхом Завете упоминается 28 разных лиц, носящих это имя. Что касается автора книги Захарии, то некоторые исследователи Библии утверждают, что он тот самый мученик, о котором наш Господь упоминает в 23 главе Евангелия от Матфея, стих 35. Многие другие толкователи опровергают такое мнение, хотя оно имеет под собой некоторые основания. В частности, в 12 главе Неемии, стих 4, говорится, что Иддо или Аддо был главой одного из поколений священников. А историк Иосиф Флавий в своем труде «Иудейские войны» рассказывает, что Захарию, сына Варахии, убили в храме Зелоты незадолго до разрушения Иерусалима. Пророчество Захарии было записано в 520 году до Рождества Христова. Захария был современником Агея. Об этом смотрите книгу Ездры, глава 5, стих 1 и глава 6, стих 14. Кроме того, мы можем сделать предположение, что Захария был молодым человеком. Книга пророка Захарии обладает чертами апокалипсиса. Видения, которые в ней записаны, напоминают видения из книг Даниила, Иезекииля и книги Откровения. В мрачные дни, когда израильтяне, вернувшиеся на родину, пережили много разочарований, пророку Захарии являлись видения славы, восхищения и надежды. У Захарии больше мессианских пророчеств, чем у любого другого из малых пророков. Вот почему эта книга так интересна и так важна для нас с вами. Захария был современником Агея, но его книга совершенно не похожа на книгу Агея. Они явно были знакомы друг с другом и пророчествовали для одних и тех же людей в одно и то же время. Но их пророчества поразительно отличаются друг от друга. Пророчества Агея и Захарии в буквальном смысле слова разделены веками. Агей писал о строительстве храма. Он был очень практичным человеком. Захарий же был мечтателем. У него было по 10 видений за ночь. Можете себе представить? Но они оба говорили от имени Бога. И они оба обращаются сегодня к нам, но по-разному. Друзья мои, мы должны понимать, что и сегодня нам нужны эти два типа людей, ведь они взаимно дополняют друг друга. Нам нужны практичные, прагматичные люди наряду с мечтателями, потому что в видениях таится определенная опасность. Мечтатели очень часто бывают непрактичны. С другой стороны, практичные люди часто бывают лишены возможности разглядеть то, что ожидает людей в будущем. Но вместе эти два типа людей составляют удачную пару. Итак, Захария был мечтателем. Но его мечтательность не была маниловщиной. Он мечтал о будущем, но его книга – это не фантастический роман, а повествование о реальных видениях, полученных от Бога. Первые 6 глав книги Захарии мессианские, и они касаются тысячелетнего царства. В них описывается 10 видений, и все эти видения у Захарии были в одну и ту же ночь. Неплохо он потрудился той ночью, скажу я вам. У рассказа об этих 10 видениях есть небольшое предисловие, в котором Захария призывает людей, вернувшихся в Израиль, не следовать по стопам своих отцов, живших до Вавилонского плена. Во 2 стихе 1 главы Захария говорит израильтянам: «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом». Здесь Захария утверждает, что народ Израиля попал в плен, потому что прогневался Господь на отцов великим гневом. Люди согрешили против Бога, и потому Захария предостерегает народ от такой же ошибки, от того же самого промаха. Это очень практичное предупреждение. Захария говорит от имени Бога: «Ваши отцы не обращали внимания на пророков, которых я посылал к ним. Я послал Осию, я послал Иоиля, я послал Амоса, я послал к ним Исаию и Иеремию. Я послал всех этих пророков, но ваши отцы не слушали их и не обратили на них никакого внимания. Вот почему они попали в плен». А далее Бог добавляет: «Но слова мои и определения мои, которые я заповедал рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших?» И они обращались и говорили: «Как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». Другими словами, Захария предлагает очень серьезно отнестись к словам Бога. И ведь все предыдущие предсказания пророков о скором наказании за грехи уже сбылись. Так завершается практическая часть книги пророка Захарии. Я не хочу сказать, что следующий раздел этой книги непрактичен. Просто в нем описываются уже видения Захарии, а не какие-то обстоятельства из жизни израильтян того времени. Большинство исследователей и комментаторов склоняются к выводу, что в книге Захарии описано 8 видений. Однако мы разделим это повествование на 10 частей, поскольку такое деление, как мне кажется, лучше передает суть пророческих видений Захарии. Первое видение Захарии, которое мы начали изучать в прошлый раз, повествует о лошадях и всадниках под миртовыми деревьями. Описание первого видения начинается в 8 стихе, где мы читаем: «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него коня рыжие, пеги и белые». У вас может возникнуть впечатление, что раз Захария видел все это ночью, то это было во сне. Но пророк ясно говорит, что это были не сны, это были видения, и Захария не спал. В своем видении Захария видит Христа до воплощения и повествует о том, как Христос наблюдает за миром. Князь современного плотского мира – это сатана. Но Бог не отдавал свою землю сатане в полное владение. Прямо сейчас Господь Иисус Христос следит за верующими, хотя и не показывается им. А в видении Захарии Христос следит за народом Израиля. И каким утешением для людей была весть о том, что из всех вселенных, которые невозможно сосчитать, Бог, Творец этих вселенных, наблюдает именно за теми, кто верует в Него. Бог видит всю нашу жизнь и готов вступиться за нас, когда наши души подстерегает опасность. Как важно для нас это видение! В книге пророка Захарии есть много утешительных посланий, и это одно из них. Обратите внимание, что всадник из первого видения сидит на рыжем коне. Каково значение этого цвета? Красный цвет напоминает нам о крови и кровопролитии. В книге Откровения красный цвет символизирует кровопролитную войну. Но для того, кто едет на рыжем коне, этот цвет символизирует его собственную кровь, которая будет пролита. Христос наблюдает за землей, потому что ему предстоит умереть и пролить свою кровь на зарод человеческий. Какая потрясающая картина! А позади него кони рыжие, пеги и белые. Здесь не говорится, что на этих конях были всадники. Но мне кажется, что мы вполне можем считать, что на каждой лошади было по всаднику. Здесь Бог не дал нам полной информации, но мы предполагаем, что эти всадники – ангелы, которыми командует Христос. Они следят за происходящим на земле и докладывают ему о своих наблюдениях. Я полагаю, что цвета лошадей рыжий, пеги и белый тоже имеют значение. Я не слыхал слова «пеги» с тех пор, как в детстве жил в западном Техасе и южной Оклахоме, где лошади были основным средством передвижения. Помню, как я впервые увидел автомобиль в Спрингере, штат Оклахома. Мы стояли и смотрели на него 2 часа. Могли бы вы представить себе, чтобы сегодня кто-нибудь пришел на стоянку и 2 часа любовался автомобилем? А вот мы любовались. Это была машина доктора, и все жители маленького городка, в котором я жил, приходили посмотреть на нее. Смотреть на нее было страшно. Она казалась нам диковинной. Никто даже не мог себе представить, что когда-нибудь машины заменят лошадей на наших грязных дорогах. Я хорошо помню пегих лошадей. Они были пятнистые, какие-то коричневато-оранжевые, причем я всегда считал этот цвет грязно-желтым. Возможно, вам не понравится такое описание, если у вас есть любимая пегая лошадь. Но когда я был ребенком, все пегие лошади казались мне именно такими. Я уже сказал, что масти лошадей, упоминаемые здесь, кажутся мне не случайными. Рыжие кони, должно быть, символизируют войну. Белые кони – это, вероятно, символ победы. Всадник, горцующий на белом коне, движется к триумфу. А пеги – это просто смесь из разных цветов. Кроме того, в прочитанном стихе сказано, что всадник на рыжем коне стоит между миртами. Мирт – это то, что мы в Калифорнии называем лавровым деревом. Оно встречается в пустынных районах. Южная Тихоокеанская железнодорожная компания насадила их вдоль своих насыпей в Палм-Спрингс, чтобы песок не засыпал рельсы. А вот в израильской земле миртовые деревья росли изначально, и там много долин, покрытых этими деревьями. Мирт считается чем-то вроде символа Израиля. Некоторые деревья и цветы могут быть символами народов. Оливковое дерево, смоковница, мирт, виноградная лоза – все они имеют свое значение. В книге Исаии, глава 41, стих 19, Бог говорит: «Посажу в пустыне кедр, сеттим и мирт, и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе». А в 55 главе Исаии, стих 13, Бог говорит: «Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое». В современном Израиле очень активно сажают деревья, в основном миртовые, и это не случайно. Интересно, что миртовые ветви использовались вместе с пальмовыми, когда израильтяне отмечали праздник кущи. Они делали шалаши не только из пальмовых, но также из миртовых ветвей. А вот еще одно интересное наблюдение. Еврейское слово, обозначающее мирт, это «хадас», и от него произошло имя Исфири, которое по-еврейски звучит «хаддаса». Так что если вы встретите 2 девушек, одну из которых зовут Исфирь, а другую Мирта, то помните, что, по сути, у них одно и то же имя, и их обеих назвали в честь миртового дерева. Давайте посмотрим на текст дальше. Мы читаем, что всадник стоит между миртами, которые в углублении. Что значит «в углублении»? Здесь не надо ничего усложнять. Захария просто-напросто имеет в виду долину. Рощи миртовых деревьев росли в долинах поблизости от источников воды. И миртовые деревья в долине, должно быть, символизирует Израиль. Потому что Израиль, без сомнения, находился в углублении в тот период. Прежде чем мы перейдем к следующему стиху, мне хотелось бы еще раз сказать вам, что всадник на рыжем коне – это, по моему мнению, Господь Иисус, ждущий того дня, когда Он придет на землю и установит свое царство. А пока что Он следит за происходящим на земле, наблюдает за ней. Другие же всадники – это духовные существа, сотворенные Богом сверхъестественные создания, или ангелы, которые служат Христу. Продолжим читать первую главу, послушайте 9 стих. «И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И сказал я, кто они, господин мой?» Тот же самый вопрос интересует и нас с вами. Так что послушайте внимательно дальше. Вот объяснение ангела в 10 стихе. «И отвечал муж, который стоял между миртом, и сказал, «Это те, которых Господь послал обойти землю». Слова «обойти землю» означают, что эти создания несли дежурство по всему лицу земли. Они составляли своего рода ангельский патруль. Послушайте 11 стих. «И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртом, и сказали, «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». Вся земля населена и спокойна. Это значит, что в то время на земле был мир. Звучит приятно, ведь за те 5000 лет истории Земли, что нам известны, всего около 200 лет были по-настоящему мирными. Человек – это жестокое и воинственное существо. В его сердце царит война. Почему замечательно, что в тот момент был мир? Ну, какой это был мир? Мир человеческий. А такой тип мирного сосуществования не мог продолжаться долго. Послушайте 12 стих. «И отвечал ангел Господень и сказал, «Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет». 70 лет Иерусалим лежал в руинах и пепле. Но теперь остаток Израиля, вернувшись в свою землю, начал восстанавливать свой город. И этих людей не мог не волновать вопрос, скоро ли Бог дарует нам истинное благословение. Бог же ясно дает понять, что Он недоволен народами, которые пребывают в мире и не обращают внимания на мольбы Иерусалима. Бога заботит судьба Иерусалима, а все народы мира абсолютно безразличны к участи израильтян. Бог вернул Иерусалиму свою милость и благорасположение. А значит, народы мира, окружающие Израиль, тоже обязаны так поступить. Эти народы сейчас живут в мире. Однако этот мир не будет долгим. Друзья мои, слова Захарии имеют прямое отношение к сегодняшнему положению вещей. Мир не будет постоянным на этой земле до тех пор, пока Господь Иисус не воцарится в Иерусалиме. Ибо Христос – это князь мира, и мир, который предлагает нам Христос, это мир с Богом, мир прощенных грехов. Если мы праведны перед Богом, то мы сможем жить в мире с ближними и с другими народами. А если мы далеки от Бога, то наша участь – войны и вооруженные конфликты. Так называемые цивилизованные христианские народы развязали в 20 веке 2 мировые войны. Интересно, что во время Второй мировой войны войска США сражались на юге Тихого океана. Они ожидали встретить там, на маленьких островах, дикарей и людоедов, а встретили христианские церкви и христиан, которые радостно их приветствовали. Так называемые язычники жили в мире, в их душе царил мир, а так называемые христианские народы воевали. Этим еще раз подтверждается истина, что человечество не может жить в мире вне Христа. Иерусалим – Это ключ к миру во всем мире. В дни Захарии земля пыталась жить в мире, игнорируя Иерусалим. Это было время величия Мидии и Персии. Вы помните, что сначала Вавилон сокрушил Египет и Ассирию, потом Мидия и Персия сокрушили Вавилонскую империю, и теперь они правили всей территорией от реки Инд до Средиземного моря и от снежных гор между Черным и Каспийскими морями до песков пустыни Сахара. В это самое время среди людей на недолгий срок установился мир, о котором мы только что прочитали у Захарии. Но уже скоро с запада придет Александр Македонский, и снова начнутся сражения. Мир не мог продолжаться вечно, потому что ключом к миру был город Иерусалим.

«И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою». «Возревновал я о Иерусалиме», — говорит Господь. Бог ревнует свой народ, то есть пытается сделать так, чтобы израильтяне обратили свои сердца к небу. И я верю, что настанет время, когда Бог начнет действовать и проявит власть и силу, чтобы возвратить свой народ из мирского рабства к Божьей свободе. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу вторую беседу по книге пророка Захарии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален,

0: И поэтому я радуюсь. Ой, радость, Господи, сила моя!
1: Отголоски воскресенья.
2: Пастор Андрей Петров.
3: Апостол Павел имел откровение от Бога. И он говорит, как не сам. Он говорит, как вдохновение, как слова, которые даны были ему от Бога. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшим нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Многие люди сегодня говорят: я взываю, как будто в никуда, я обращаюсь, как превозмочь этот барьер этой смертности? И вы знаете, на всякую силу есть другая сила. Когда мы говорим с вами о силе атома, очень трудно это представить. Мы только видим последствия, как вот этот грибок, возникнув на горизонте, волною своей все сметает. Это страшно, это ужасно. Когда мы говорим о силе смерти, это еще ужаснее. Вы знаете, мы ходим, веселимся, где-то человечество все-таки достаточно, я бы сказал, беспечно. Достаточно беспечно. Я вспоминаю один случай в нашей церкви. Одна сестра, ее звали Лариса, она вела кружок рукоделия. И вот однажды в субботу я смотрю, девочки собрались: а где Лариса? Ходят, спрашивают. Я говорю: ну надо позвонить, мало ли, бывают какие-то обстоятельства. На следующий день мы узнали такую весть. Она умерла. Умерла дома. Вдруг, неожиданно, ее не стало. Вы знаете, вот эта наша поверхностность, беспечность, вот эти наши ежедневные занятия, которые заставляют нас поверить, что если я сегодня ем хлеб, иду на работу, то, наверное, точно так же будет и завтра, оборвалась силой. Это сила смерти. Она не разбирается. Женился ты или не женился? Хотел приобрести что-то новое? Хотел поправить здоровье? Хотел что-то сделать даже для людей? Эта сила не разбирается. Она просто уносит из жизни многих. Есть иная сила, которая посетила этот мир, которая незримая, но которая может быть в твоем сердце. Это сила воскресшего Иисуса Христа. Это сила, которая способна дать жизнь даже смертному телу.

величие твое все запевает. Яркий твой свет вокруг все меняет. Ты есть любовь, ты источник счастья. Ты законодатель и ты основа власти. Ты поднимаешь все выше и выше. Тебя ощущаю все ближе и ближе. Ты все, что

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Захарии. Служение этого пророка относится ко времени возвращения иудеев из вавилонского пленения. В 539 году до нашей эры, после того, как Вавилонская империя пала, персидский царь Кир дал иудеям высочайшее повеление возвратиться в Иерусалим, чтобы восстановить там свой храм. Около 50 тысяч евреев вернулись домой, и в их числе были пророки Агей и Захария. Через год после возвращения из плена был заложен фундамент будущего храма. Однако его строительство было приостановлено на 16 лет и возобновилось лишь тогда, когда на персидский престол взошел царь Дарий. На втором году его правления Бог послал пророка Агея ободрить сограждан и призвать их к продолжению строительства. Агей произнес 4 проповеди перед иудеями. Его служение продолжалось около 4 лет. Захария приступает к пророческому служению спустя 2 месяца после первой проповеди Агея. Он говорит народу о необходимости духовного обновления, открывая им Божьи планы о будущем Израиля. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о книге пророка Захарии. Книга пророка Захарии обладает чертами апокалипсиса. Видения, которые в ней записаны, напоминают видения из книг Даниила, Иезекииля и из книги Откровения. В мрачные дни, когда израильтяне, вернувшиеся на родину, пережили много разочарований, пророку Захарии являлись видения славы, восхищения и надежды. У него больше мессианских пророчеств, чем у любого другого из малых пророков. Вот почему эта книга так интересна и так важна для нас. Первое видение Захарии повествует о лошадях и всадниках под миртовыми деревьями. Описание первого видения начинается в 8 стихе 1 главы, где мы читаем: «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, который в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые». У вас может возникнуть впечатление, что раз Захария видел свое видение ночью, то это было во сне. Но пророк ясно говорит, это были не сны, а видения, и Захария не спал. Муж на рыжем коне, который стоит между миртами, это никто иной, как Иисус Христос. Мы обсуждали этот вопрос в 2 предыдущих беседах. В своем видении Захария видит Христа до воплощения и повествует о том, как Христос наблюдает за миром. Князь современного плотского мира – это сатана. Но Бог не отдавал свою землю сатане в полное владение. Даже сейчас Господь Иисус Христос следит за верующими, хотя и не показывается им. А в видении Захарии Христос следит за народом Израиля. И каким утешением для людей была весть о том, что из всех вселенных, которые невозможно сосчитать, Бог, Творец этих вселенных, наблюдает именно за ними, за теми, кто верует в Него. Друзья мои, Бог видит всю нашу жизнь и готов вступиться за нас, когда наши души подстерегает опасность. Обратите внимание, что всадник из первого видения сидит на рыжем коне. Красный цвет напоминает нам о крови и кровопролитии. В книге Откровения красный цвет символизирует кровопролитную войну. Но для того, кто едет на рыжем коне, этот цвет символизирует его собственную кровь, которая будет пролита. Христос наблюдает за землей, потому что ему предстоит умереть и пролить свою кровь за весь род человеческий. А позади него кони рыжие, пеги и белые. Здесь не говорится, что на этих конях были всадники. Но мне кажется, мы вполне можем считать, что на каждой лошади было по всаднику. Здесь Бог не дал нам полной информации, но мы можем предположить, что эти всадники – ангелы, которыми командует Христос. Они следят за происходящим на земле и докладывают ему о своих наблюдениях. Масти лошадей, упоминаемые здесь, кажутся мне не случайными. Рыжие кони, должно быть, символизируют войну. Белые кони – это, вероятно, символ победы. Всадник, горцующий на белом коне, движется к триумфу. А пеги – это просто смесь из разных цветов. Всадник, о котором пишет Захария, стоит между миртами, которые в углублении. Слова «в углублении» означают, что всадник находится в долине. Ведь рощи миртовых деревьев росли в долинах, поблизости от источников воды. И миртовые деревья в долине, должно быть, символизируют Израиль, потому что Израиль, без сомнения, находился в углублении в тот период. Между пророком Захарией и действующими лицами из видения происходит следующий диалог. «И сказал я, кто они, господин мой?» И сказал мне ангел, говоривший со мною, «Я покажу тебе, кто они». И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, «Это те, которых Господь послал обойти землю». И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». И отвечал ангел Господень и сказал, «Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» Захария спрашивает ангела о конях, «Кто они, господин мой?» И узнает, что это ангелы, которые по велению Божию обошли всю землю и обнаружили, что на земле установился мир. «Вся земля населена и спокойна», — доложили они. Звучит приятно, ведь за 5000 лет человеческой истории, что нам известны, всего около 200 лет были по-настоящему мирными. Человек — это жестокое и воинственное существо. В его сердце царит война. Поэтому замечательно, что тот момент был мир. Но какой это был мир? Мир человеческий. А такой тип мирного сосуществования не мог продолжаться долго. «Бог гневался на Израиль уже 70 лет», написано здесь. 70 лет Иерусалим лежал в руинах и пепле. Но теперь остаток Израиля, вернувшись в свою землю, начал восстанавливать город. И мир был нужен израильтянам более всего остального. Все их мольбы к Богу были об одном – избавить от новых врагов и даровать благословение, которое позволит заново обустроиться на земле обетованной. И Господь Саваоф говорит в ответ на их мольбы. «Возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою». Одновременно с выражением заботы об израильтянах, Бог дает понять, что Он недоволен народами, которые пребывают в мире и не обращают внимания на мольбы Иерусалима. Бога заботит судьба Иерусалима, а все остальные народы абсолютно безразличны к их судьбе. Бог вернул Иерусалиму свою милость и благорасположение. А значит, народы, окружающие Израиль, тоже обязаны так поступить. Друзья мои, слова Бога из пророчества Захарии имеют прямое отношение к сегодняшнему положению людей. «Возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою», — говорит Бог. Иерусалим — это город Бога, а израильтяне — народ Бога. И Бог прекрасно слышит все жалобы израильтян, рассеянных по земле в наши дни. А вот миру жалобы евреев всегда были безразличны. Так было во время пророка Захарии, и то же самое происходит теперь. Более того, люди вообще не понимают, что такое мир. Они не понимают, что мир не будет постоянным на этой земле до тех пор, пока Господь Иисус не воцарится в Иерусалиме. Ибо Христос – это князь мира. И мир, который предлагает нам Христос, это мир с Богом, мир прощенных грехов. Если мы праведны перед Богом, то мы сможем жить в мире с ближними и с другими народами. А если мы далеки от Бога, то наша участь – войны и вооруженные конфликты. Но Бог ревнует о своем народе, израильтянах, не только охраняя их жизнь. Он пытается сделать так, чтобы израильтяне обратили свои сердца к небу. Ревность Бога – это нечеловеческая ревность, которая может быть вызвана вспышкой гнева или несдержанностью. Однако человеческая ревность до некоторой степени бывает похожа на ревность Бога. Ведь причина человеческой ревности – страстная любовь к тому, что может быть отнято. Вот и Бог ревнует о народе, который отказывается признавать его власть. Послушайте, что мы узнаем о ревности Бога в 1 главе Захарии, 15 стих. «И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое. Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло». «Я мало прогневался», — говорит Господь. Это значит, что Божье наказание должно было длиться только в течение краткого периода. Однако этого не получилось, потому что народы мира пожелали уничтожить Израиль. Послушайте 16 стих. «Посему так, — говорит Господь, — я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится мой дом, — говорит Господь Саваоф, — и землемерная верфь протянется по Иерусалиму». Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. Бог вернулся к своему народу, чтобы проявить милость к нему. В Писании говорится, что Господь богат милосердием. Кроме того, здесь сказано, землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Некоторые толкователи полагают, что землемерная верфь символизировала великий строительный бум. То есть Иерусалим значительно увеличится и расширится. Вероятно, это было действительно так. Однако, когда в Писании говорится о человеке с измерительным приспособлением, это значит, что Бог собирается сам вмешаться в происходящее. И, видимо, в данном случае упоминание о измерительной верфи надо понимать так. Бог снова встал на сторону Израиля, который только что вернулся из 70-летнего изгнания, и Бог снова будет оберегать свой народ. Все народы земли должны понимать, что на земле никогда не настанет мир, пока не будет мира в Иерусалиме. Вот ключ к миру во всем мире. Разве мы не видели доказательств этого в последние годы? Разве не об этом свидетельствуют события, которые произошли после того, как Израиль снова стал нацией? Этот маленький народ обнаружил, как мало у него друзей в мире, когда начался топливный кризис. Народы, которые считались друзьями Израиля, отпали как мертвые мухи, потому что нефть нужна им была гораздо больше, чем дружба с Израилем. Но, конечно, современный Израиль не вернулся к Богу, несмотря на размах строительства. Они вернулись на свою землю и стали восстанавливать города. Но они по-прежнему рассеяны по миру в своем неверии. И они по-прежнему страдают от гонений. Среди народа израильского нет мира. А ведь именно мир в Иерусалиме должен стать ключом к миру во всем мире. Вы можете увидеть это, если обратитесь к истории прошлых лет. Нет сомнения, что Иерусалим очень важен для истории будущего. Послушайте слова со 131-го псалма, стихи 13 и 14. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его». А в 77-м псалме, стихи 67 и 68 написано: «И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил». Бог говорит, что Он любит Иерусалим. Однако я должен честно признаться вам, что я не люблю Иерусалим. Это место совсем не кажется мне привлекательным. Но однажды Бог сделает его таким. Сейчас же Иерусалим находится под Божьим судом, и Бог судит этот великий город, хотя по-прежнему любит его. Послушайте 17 стих 1 главы книги пророка Захарии. «Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Эти слова Бога относятся к тому времени, когда люди поймут, что они живут согласно Божьему замыслу, устремленному в будущее. Позвольте мне показать вам, как данное повествование относится к христианам сегодня. Я просто спрошу вас, работаете ли вы над чем-то, что имеет вечную ценность? Что вы делаете сегодня? Чего будут стоить плоды ваших трудов через 10 лет? А через 100? А через миллион? Действительно ли мы с вами трудимся в свете вечности? Нам не следует забывать о вечном замысле Бога и учитывать его в своих планах на жизнь. А сейчас давайте обратимся ко второму видению Захарии – видению о четырех рогах. Захария пишет о нем в 18 и 19 стихах 1 главы. «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Я считаю это видение о четырех рогах одним видением, а последующее видение о четырех рабочих другим. Хотя большинство толкователей объединяют их и считают одним видением. Захария видит здесь четыре рога, то есть тех, кто разбросал по свету Иерусалим, Иуду и Израиль. Они рассеяли Северное и Южное царство. Рог – символ языческого правителя. Мы обнаруживаем это в книге Даниила, глава 7, стих 24, где написано: «А 10 рогов значат, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей». Опять же, в Откровении, глава 17, стих 12, сказано: «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на 1 час». Я думаю, из этих ссылок можно понять, что рог – символ языческой державы. Поэтому 4 рога, которые увидел Захария, представляют собой языческое государство. Что же за государство увидел Захария? 4 мировые державы, рассеявшие Израиль по всему свету, это Вавилон, Мидо-Персидское царство, Греция и Рим. И в следующем, 3-м видении Захарии о 4 рабочих, Бог объясняет, почему речь зашла об этих 4 рогах. Послушайте описание видения о 4 рабочих. В некоторых переводах они названы плотниками. Но, по сути, это умелые ремесленники любой профессии. Может быть, кузнецы, потому что кузнецы были большими умельцами. Послушайте стихи 20 и 21. «Потом показал мне Господь 4 рабочих, и сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Захария спрашивает, что они идут делать, то есть, что делают здесь эти рабочие? Ангел же ответил: «Эти рога разбросали Иуду так, что никто не может поднять свои головы, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших свой рог против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Друзья мои, это без сомнения одно из наиболее замечательных пророчеств в Писании. Кто эти 4 рабочих? Было сделано много различных предположений на этот счет. Иероним, Кирилл Александрийский и Кальвин считали, что это символы сверхъестественных сил, которые использует Бог. Но я с ними не согласен. Рабочие здесь – это вполне конкретные люди, которые что-то строят. И я весьма благодарен доктору Мэрилу Анджеру за его толкование, которое я считаю правильным. Кстати говоря, доктор Анджер написал просто потрясающую книгу о Захарии. Так как четыре рога символизируют четыре мировые империи, которые сменяли друг друга во времена язычников, то четверо рабочих тоже должны обозначать четыре силы, которые Бог последовательно использовал для устрашения и низвержения врагов народа Божьего. Позвольте мне зачитать вам отрывок из книги доктора Анджера. «В свете великих пророчеств Даниила о временах язычников, которые записаны во второй главе Даниила, стихи с 31 по 45, а также в 7 главе стихи со 2 по 13, три рога по очереди, по воле карающего Бога, превращаются в рабочих, а четвертый и последний рог сокрушен всемирным царством, которое установится по возвращении Христа». Христос придет и низвергнет своих врагов и одновременно врагов своего народа. Таким образом, первый рог, Вавилон, будет уничтожен Мидо-Персией, вторым рогом. Второй рог, Мидо-Персия, соответственно, превращается в первого рабочего. Затем второй рог, Мидо-Персия, будет уничтожен третьим рогом, Грецией. И таким образом Греция превращается во второго рабочего. Затем третий рог, Греция, будет свергнут четвертым рогом, Римом, который становится третьим рабочим. А четвертый рог, Рим, самый ужасный из всех, пока что не прекратил своего существования. Он возродится в последние времена и будет свергнут четвертым рабочим тысячелетним царством по возвращении царя царствующих и Господа господствующих. Читайте об этом 19 главу Откровения, стих 16. «Если вы ознакомитесь с историей Рима, вы увидите, что Рим не был уничтожен врагами со стороны. В самом деле, согласно пророчеству, Римская империя вернется снова. Она не умерла. Она просто распалась из-за внутренних проблем. Но придет Антихрист, который восстановит Римскую империю. Он будет мировым диктатором. И кто же свергнет его? Христос сделает это, когда вернется на землю. Вот почему Христос – это четвертый рабочий. Он свергнет Римскую империю, когда придет на землю в конце периода Великой скорби». Итак, друзья мои, я надеюсь, теперь вы видите, насколько важно изучать Слово Божье целиком, потому что ни одно из пророчеств в Писании не существует само по себе. То есть ни одно пророчество нельзя истолковывать в отрыве от остальных. Все библейские пророчества должны рассматриваться в контексте общего и вечного Божьего замысла. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу беседу по книге пророка Захарии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня люди пытаются изобрести лекарство, какой-то эликсир молодости или какие-то другие средства для того, чтобы продлить себе жизнь. Но наша жизнь в руках Бога. Он есть сам воскресение и жизнь. И Он победил вот эту страшную костлявую старуху, которая сегодня ходит и косит людей. И сегодня мы знаем, кто-то говорит, похороните меня там, кто-то говорит, кремируйте меня. Моряки говорят, на том месте, где я служил, там отпустите мой гроб. Вы знаете, мы не можем представить силу атома. Из мельчайших каких-то частичек идет такая волна, которая просто разрушает все. Но сила воскресшего сильнее даже силы атома. Сила воскресшего знает, как собрать из мельчайших частичек ваше тело. Даже если оно будет развеяно после кремирования, Бог знает, как собрать это в день воскресения. Вот какую силу имеет наш воскресший. Он знает, как восставить нас и поставить перед собой. Другое дело, как мы будем стоять перед Ним? С каким сердцем? Одни будут стоять, стыдиться, желать просто куда-то деться, убежать. Другие предстанут и скажут, «Господь, Ты есть мой Бог».

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: И многие сегодня даже беспечно говорят: я не боюсь смерти. Но когда смерть стучится в двери этого дома, то все-таки у каждого, даже храброго, трясутся колени. Потому что пришла та, которая отнимает жизнь.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня многие последователи учителя Будда, Магомед, Конфуций, которые порождали серьезные теории, они все мертвы. Могила же Христа открыта. Она пуста, потому что наш учитель живой. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. И это сила христианства – верить и доверять живому учителю, который может иметь место в моем сердце. Пусть смерть сегодня идет по земле, пусть она роет сегодня многие сотни тысяч могил, есть та сила, которая идет за нею и которая поднимает из этих могил и дает новую жизнь. Она дает жизнь наркоманам, алкоголикам, она дает жизнь блудникам. И эта сила воскресшего, реальная живая сила, которой ты можешь прикоснуться сегодня.

Бог, мы приходим к Тебе сейчас. Мы открываем наши сердца, и мы просим Тебя, великий Бог, наполни нас Твоей полнотою. Ты такой великий, святый, всемогущий. Наполни нас Твоим Духом, великий Бог. Пролей свой дождь.